0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

0: Реклама на русском.
1: Вы еще не были в «Рандеву»? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» Heatwave Sale. Скидки до 70% на Maison Davi, Tendance, Karl Lagerfeld и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
0: Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях.
2: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97-65-38-75.
3: Если я когда-нибудь кого-то обидел...
4: Правильно сделал! Нормально себя вести надо!
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.

0: Реклама на русском.
1: Перцы.
2: Друзья, привет!
3: Мы с Ирой в отпуске до 31 августа.
2: Набираемся энергии для нового сезона.
3: Всем отличного лета и ярких впечатлений.
4: С любовью, ваши перцы!
5: Все будет хорошо. Русское радио.
0: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
6: Лето с Андреотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андреотти Summer Highlights. Это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андреотти. Вдохновение для каждой вашей мечты.
7: Кто рано встает, того кот разбудил.
8: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи. Выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
3: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень.
2: В новом сезоне на 99FM.
4: Кипр празднует День независимости 2 раза в год, а вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94-08-69-49. 94-08-69-49.
5: На этом острове через фраппе.
6: Russian Radio Cyprus. Advertise with us 255-88180.

0: Реклама на русском.
1: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24/7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фреддо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
2: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. L'Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в L'Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего. Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
3: Перцы.
4: Друзья, привет!
5: Мы с Ирой в отпуске до 31 августа.
4: Набираемся энергии для нового сезона.
5: Всем отличного лета и ярких впечатлений.
6: С любовью, ваши перцы.
7: Все будет хорошо. Русское радио.
8: По статистике фразу «Боже, какой огромный!» чаще всего слышит маленький паук.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
1: Той Конфекшенери – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Конфекшенери.
0: Новости на русском.
3: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Кипр не является целью ударов Ирана только в случае нейтралитета британских баз. Остров под камерами. 25 миллионов евро против огня. Гибриды заняли более половины кипрского авторынка. Теперь подробнее. Иранские дипломатические источники заявили, Кипру ничто не угрожает, пока британские базы не используют против Тегерана. Заявление прозвучало на следующий день после публикации Financial Times, когда Кипр назвали одной из возможных целей. Официальная Никосия через Министерство иностранных дел ранее заявила то же самое. Тем не менее, усиленные меры безопасности на острове сохраняются. Подробности на сайте Лента Кипра. Совет министров одобрил трехлетнюю программу профилактики пожаров с бюджетом 25,5 миллиона евро. На острове поставят 31 комплекс оптических датчиков, поднимут два аэростата с сенсорами и закупят 17 автоцистерн. К началу следующего года наблюдение покроет около 80% кипрских лесов и сельской местности. Гибридные машины составляют большинство среди новых регистраций легковых автомобилей. Их доля за первые 7 месяцев текущего года выросла почти до 52%. Количество регистраций бензиновых машин упало до 35,5%. Электромобили также просели до отметки 4,6%. Причина популярности гибридов – высокие цены на топливо и электричество, а также отсутствие полномасштабной сети зарядных станций. В итоге выгоднее использовать автомобили, работающие на комбинации обоих источников энергии. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове солнечно и очень жарко. Небольшая облачность сгустится только в горах. Осадков не ожидается. Концентрация пыли держится в пределах безопасных норм. Скорость ветра от 4 до 10 метров в секунду. На море слабое волнение. Температура воздуха на побережье Кипра сегодня поднимется до плюс 36 градусов, в Никосии будет до плюс 40, в Тродосе до плюс 30. Средняя температура морской воды плюс 28 градусов. На выходных жара немного отступит, но останется выше климатической нормы до конца августа. Небо останется ясным. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: сделано со вкусом. Milk's Food.
1: Всем энергичного дня и здорового питания. С вами Яна Соболева. И сегодня разберемся со спорной темой – мифологией вокруг воды. Нельзя запивать еду, а то… И далее по списку. Смоет съеденное в кишечник, помешает нормальному перевариванию, разбавит желудочный сок и так далее. Но так ли страшна формула «вода плюс еда»? Если кратко, то нет. Наука говорит, что вода не меняет pH в желудке. А слюна и желудочный сок состоят из воды, поэтому ее присутствие в нем вполне естественно и физиологично. Страх разбавить желудочный сок водой тоже не оправдан. Соляная кислота поддерживает кислую среду желудка. Чтобы снизить ее хоть на один пункт, нужно выпить несколько литров воды. Но даже в этом случае организм сделает все, чтобы pH пришел в норму. Кроме того, для работы ферментов необходима исключительно жидкая среда. Если человек ест всухомятку, организм вынужден дополнительно выделять воду в желудок и кишечник, забирая ее из других органов, тканей и из кровеносного русла. Так что прислушивайтесь к себе. Хотите, пейте во время еды, хотите – до. Главное, не пейте за раз очень много, старайтесь пить жидкость не ледяную и не горячую и закажите пробный обед в Milk's Food. А на десерт лайфхак из аюрведы. Во время еды желудок должен быть на треть заполнен едой, на треть водой и на треть воздухом. Наслаждайтесь трапезой, а ее подготовку делегируйте сервису Milk's Food.
0: Сделано со вкусом. Milk's Food.

0: Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет. Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя нисколечко.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
0: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
5: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение «Buy Sell».
6: Begin with home, buysellcypress.com.
7: На многое человек готов закрыть глаза банкнотами крупного номинала.
8: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

место. Второе место. Первое место.

0: лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на «Пофилия.com».
1: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
0: Радио «Монте-Карло Кипр».
2: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего, слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Чем хуже выглядит турист, тем лучше он отдохнул. Возвращайтесь, дорогие наши!
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Реклама на русском.
1: Перцы. Друзья, привет!
2: Мы с Ирой в отпуске до 31 августа.
1: Набираемся энергии для нового сезона.
2: Всем отличного лета и ярких впечатлений. С любовью, ваши перцы!
3: Все будет хорошо. Русское радио.
0: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Катополимидия. Звоните по телефону 99 844 811. Сайт мужначас.cy.
4: Хочется чего-нибудь вкусного.
5: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
4: Все.
5: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
4: Стритфуд?
5: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
4: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
5: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
4: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
6: Чем больше спишь, больше хочется. Чем больше ешь, тем сильнее аппетит. Почему с работой вообще не так?
0: Рекламная служба Русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Кипр не является целью ударов Ирана только в случае нейтралитета британских баз. Остров под камерами. 25 миллионов евро против огня. Гибриды заняли более половины кипрского авторынка. Теперь подробнее. Иранские дипломатические источники заявили, Кипру ничто не угрожает, пока британские базы не используют против Тегерана. Заявление прозвучало на следующий день после публикации Financial Times, когда Кипр назвали одной из возможных целей. Официальная Никосия через Министерство иностранных дел ранее заявила то же самое. Тем не менее, усиленные меры безопасности на острове сохраняются. Подробности на сайте Лента Кипра. Совет министров одобрил трехлетнюю программу профилактики пожаров с бюджетом 25,5 миллиона евро. На острове поставят 31 комплекс оптических датчиков, поднимут два аэростата с сенсорами и закупят 17 автоцистерн. К началу следующего года наблюдение покроет около 80% кипрских лесов и сельской местности. Гибридные машины составляют большинство среди новых регистраций легковых автомобилей. Их доля за первые 7 месяцев текущего года выросла почти до 52%. Количество регистраций бензиновых машин упало до 35,5%. Электромобили также просели до отметки 4,6%. Причина популярности гибридов – высокие цены на топливо и электричество, а также отсутствие полномасштабной сети зарядных станций. В итоге выгоднее использовать автомобили, работающие на комбинации обоих источников энергии. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове солнечно и очень жарко. Небольшая облачность сгустится только в горах. Осадков не ожидается. Концентрация пыли держится в пределах безопасных норм. Скорость ветра от 4 до 10 метров в секунду. На море слабое волнение. Температура воздуха на побережье Кипра сегодня поднимется до плюс 36 градусов, в Никосии будет до плюс 40, в Тродосе до плюс 30. Средняя температура морской воды плюс 28 градусов. На выходных жара немного отступит, но останется выше климатической нормы до конца августа. Небо останется ясным. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Потенциал нашего тела позволяет наслаждаться жизнью лет достаточно. Чтобы реализовать его, мы должны быть здоровыми. Поэтому сегодня обратим внимание на неоднозначные проявления нашей кожи, которые не стоит недооценивать. Родинки есть у каждого из нас. Большинство из них безопасные, а некоторые даже симпатичные. Но бывают и родинки-враги. В медицине зовутся меланомой. Коварный злодей, способный повлиять на важные органы человека. Но есть на него управа. Если меланому вовремя распознать, диагностировать, удалить, то можно сохранить здоровье и жизнь себе или близкому человеку. Прямо сейчас выделите минуту и взгляните на выступающие, недавно появившиеся или увеличившиеся родинки. И запланируйте визит к специалисту, чтобы сделать цифровой паспорт кожи или карту родинок. Такой документ позволит наблюдать за динамикой. Записаться на процедуру диагностики родинок в лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик» можно на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram. Процедура проводится на современном оборудовании немецкого производителя PhotoFinder. Оставайтесь внимательными к себе, и пусть все будет гладко.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой. Русское радио.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Мама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Какой олимпийский вид единоборств самый безопасный, а еще развивает дисциплину, гибкость и лидерские качества? Конечно, тхэквондо. Golden Eagle Taekwondo Academy в Ларнаке приглашает мальчиков и девочек от 6 лет. Занятия проводит лицензированный тренер кипрской организации спорта Анис Полихронидис. Черный пояс по тхэквондо, 5-й дан. Тренировки на русском и греческом. Первое занятие бесплатно. Звоните 97-88-3480.
3: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Айвори Рент найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
4: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24 на 7 RoboCafe по промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
5: Устал морально? Отдохни аморально.
6: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
7: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
2: Есть мнение, что после пяти вечера человеку нужно три вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM.
3: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
4: Для подрастающего поколения полезнее средиземноморского сибаса может быть только отцовский лещ.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Реклама на русском.
1: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Bite Mille Muscle». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Bite Mille Muscle» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через Bolt и Volt.
2: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
3: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
4: Самые надежные пароли у неграмотных людей.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа Пунин Групп.
3: Toy Confectionery. Сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.
0: Новости. Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Кипру грозит счетчик штрафов от Брюсселя. Дроны британских баз вылетели на охоту за браконьерами. Операторы кипрских аэропортов обязали расширить число компаний по прокату машин и снизить цены. Теперь подробнее. Кипр так и не выполнил все нормы Евросоюза для большинства территорий «Натура-2000». Дело рассматривается в Европейском суде. Под вопросом законности уже выданных разрешений на строительство в охраняемых зонах, включая полуостров Акамос. Аудиторская служба требует немедленно выполнить требования Евросоюза и наказать виновных. Для сравнения, Португалию за аналогичное нарушение в минувшем марте оштрафовали на 10 миллионов евро плюс больше 40 тысяч за каждый день просрочки. Подробности на сайте Лента Кипра. Полиция британских баз подняла в небо дроны для борьбы с браконьерами, ловцами птиц. Также задействована аппаратура наблюдения и система распознавания автомобильных номеров. Операция в районе Ларнаки продлится до конца октября, пока идет миграция птиц. Напомним, мелких пернатых ловят ради амбелопульи, блюда запрещенного уже более полувека. Нелегальный рынок в этой сфере оценивают в 10 миллионов евро в год. По оценкам экологов, только за прошлый год количество незаконно выловленных птиц превысило 700 тысяч особей. Верховный конституционный суд оставил в силе штраф для оператора кипрских аэропортов «Эрмес» 750 тысяч евро. Установлено, что компания незаконно сократила число прокатчиков автомобилей в аэропортах с 7 до 4 и подняла стоимость аренды машин. Суд признал это злоупотреблением доминирующим положением. Компанию обязали провести новый тендер и пустить в терминалы минимум 7 фирм, сдающих автомобили в аренду. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове солнечно и очень жарко. Небольшая облачность сгустится только в горах. Осадков не ожидается. Концентрация пыли держится в пределах безопасных норм. Скорость ветра от 4 до 10 метров в секунду. На море слабое волнение. Температура воздуха на побережье Кипра сегодня поднимется до плюс 36 градусов. В Никосии будет до плюс 40, в Тродосе до плюс 30. Средняя температура морской воды плюс 28 градусов. На выходных жара немного отступит, но останется выше климатической нормы до конца августа. Небо останется ясным. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
1: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
2: Перцы. Друзья, привет!
3: Мы с Ирой в отпуске до 31 августа.
2: Набираемся энергии для нового сезона.
3: Всем отличного лета и ярких впечатлений. С любовью, ваши перцы!
4: Все будет хорошо. Русское радио.
5: Друг взял в долг $5000 на операцию коту и не звонит. А я волнуюсь, как операция прошла.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» – радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Bite Me Limassol». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Bite Me Limassol» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей пролина. Или заказывайте через «Болт и Волт».
4: Я, как идеальная женщина, точно знаю, когда нужно промолчать. Знаю, но не молчу.
0: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Bolt, Wolt и Foodie.
0: Новости. На русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Кипру грозит счетчик штрафов от Брюсселя. Дроны британских баз вылетели на охоту за браконьерами. Операторы кипрских аэропортов обязали расширить число компаний по прокату машин и снизить цены. Теперь подробнее. Кипр так и не выполнил все нормы Евросоюза для большинства территорий Натура 2000. Дело рассматривается в Европейском суде. Под вопросом законности уже выданных разрешений на строительство в охраняемых зонах, включая полуостров Акамос. Аудиторская служба требует немедленно выполнить требования Евросоюза и наказать виновных. Для сравнения, Португалию за аналогичное нарушение в минувшем марте оштрафовали на 10 миллионов евро плюс больше 40 тысяч за каждый день просрочки. Подробности на сайте Лента Кипра. Полиция британских баз подняла в небо дроны для борьбы с браконьерами, ловцами птиц. Также задействована аппаратура наблюдения и система распознавания автомобильных номеров. Операция в районе Ларнаки продлится до конца октября, пока идет миграция птиц. Напомним, мелких пернатых ловят ради амбелопульи, блюда запрещенного уже более полувека. Нелегальный рынок в этой сфере оценивают в 10 миллионов евро в год. По оценкам экологов, только за прошлый год количество незаконно выловленных птиц превысило 700 тысяч особей. Верховный конституционный суд оставил в силе штраф для оператора кипрских аэропортов «Эрмес» 750 тысяч евро. Установлено, что компания незаконно сократила число прокатчиков автомобилей в аэропортах с 7 до 4 и подняла стоимость аренды машин. Суд признал это злоупотреблением доминирующим положением. Компанию обязали провести новый тендер и пустить в терминалы минимум 7 фирм, сдающих автомобили в аренду. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове солнечно и очень жарко. Небольшая облачность сгустится только в горах. Осадков не ожидается. Концентрация пыли держится в пределах безопасных норм. Скорость ветра от 4 до 10 метров в секунду. На море слабое волнение. Температура воздуха на побережье Кипра сегодня поднимется до плюс 36 градусов, в Никосии будет до плюс 40, в Тродосе до плюс 30. Средняя температура морской воды плюс 28 градусов. На выходных жара немного отступит, но останется выше климатической нормы до конца августа. Небо останется ясным. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. L'Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в L'Petit Maison. 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
2: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
3: 19 сентября античный Курион наполнится магией оперы. Всемирно известный итальянский тенор Массимо Джордано и оркестр из Рима Рома Тре Оркестра подарят вечер, который останется в памяти надолго. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Билеты на soldoutticketbox.com. При поддержке Pafilia Group, Mintis Resort, журнала «Стиль жизни», «Вестника Кипра» и Cyprus Airways.
4: Когда мне сказали, что я живу фантазиями, я чуть не упал со своего единорога.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Реклама на русском.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Wolt, Bolt Food или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
3: Вы еще не были в рандеву? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» Heatwave Sale. Скидки до 70% на Amazon Davi, Tandans, Karl Lagerfeld и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассоло, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
4: Вот в наше время.
5: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
6: Он не любит тебя нисколечко.
5: А теперь я включаю их своему сыну.
7: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
5: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
8: Лихие 90-е. Родные нулевые.
5: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
9: На вопрос, кого вы больше любите, блондинок или брюнеток, настоящий мужчина должен отвечать «да».
10: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: Реклама на русском. Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM.
1: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, раундабаут Катополимедия.
0: Звоните по телефону 99 844 811.
1: Сайт мужначас.cy.
2: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
3: Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой.
1: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. L'Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в L'Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего. Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи. Современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
2: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24/7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
3: Днем обо всем
1: на русском радио.
3: Днем обо всем.
1: Шоу «Днем обо всем».
4: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
5: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
4: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
6: Все будет хорошо. Русское радио.
7: Ну и что, что уснул, не раздеваясь? Зато утро встретил такой нарядный.
8: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: слушает страна. Может, я была тебе посланием. Русское радио.
1: Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
2: На Кипре 13 часов.
3: Спонсор часа – Пунин Групп.
4: Дэ-шаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Лето на русском.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Лента Кипра на сайте и во всех

0: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
1: Не усложняйте мужчинам жизнь. Не задавайте им вопросов, на которые нельзя было бы просто кивнуть.
2: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на «Пофилия.com».
1: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24/7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
2: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение Buy Sell. Begin with home, buysellcypress.com.
3: Днем обо всем. На русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
4: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
5: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
4: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
6: Все будет хорошо. Русское радио.
7: Когда долго живешь на Кипре, двухчасовая поездка по острову становится для тебя далеким путешествием. Лень-то как, господи.
8: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.
9: Новая песня на русском.

нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис – место, где хочется жить.
2: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Bite Me Limassol». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Bite Me Limassol» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через Bolt и Volt.
3: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
4: Вот в наше время.
5: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
6: Он не любит тебя, ни с толечком.
5: А теперь я включаю их своему сыну.
7: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
5: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
8: Лихие 90-е. Родные нулевые.
5: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
9: Семейная жизнь – это соревнование по перетягиванию зарплаты.
10: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
11: Русское радио. Мы делаем лето.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: Хорошие новости на русском. Партнер программы – мультибрендовый магазин «Рандеву». Стиль и комфорт для жизни на Кипре.
5: Добрый день, с вами Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. Ларнака вошла в тройку лучших осенних курортов Европы. В Пафосе удалось заснять тюлени-монаха. Развлекательный гид на выходные. Лента Кипра рекомендует. Теперь подробнее. Ларнака заняла третье место среди направлений юга Европы для отдыха в бархатный сезон. Так ее оценил рейтинг британского сервиса сравнения туристических страховок «Кудзон». Выше в списке только Анталья и Тенерифе. Пятерку лидеров замыкают Крит и Мальта. Отмечается, что Ларнака обошла ряд известных курортов Греции, Португалии, Испании и Италии. Составители рейтинга отметили, что осенью в Ларнаке много солнца, теплое море, почти нет дождей и больших скоплений туристов. В Пафосе удалось заснять тюлени-монаха. Он неторопливо плыл вдоль берега, периодически выпрыгивая из воды, а затем стал исследовать пирс, видимо, в поисках рыбы, которая обычно стоит в его тени. На людей ластоногий житель Кипра не обращал никакого внимания. Видео смотрите в телеграм-канале «Лента Кипра». Очередные выходные августа будут очень жаркими, но крайне щедрыми на развлечения. По традиции, большинство мероприятий сейчас проходят в горах, где гораздо прохладнее. Мы представляем самые яркие события предстоящего уикенда. Выбирайте. Гастрономические фестивали, джаз в саду, опера в лесу, персики на ветках и танцы под открытым небом. Это далеко не полный список. Подробности и расписание на сайте «Лента Кипра» в разделе «Афиша». Держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
4: Выпуск представляет магазин «Рандеву». Одежда, обувь и аксессуары мировых и европейских брендов для стильной жизни на Кипре.

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
0: Радио Монте-Карло, Кипр.
2: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Есть мнение, что после пяти вечера человеку нужно три вещи. Выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM.
4: Померил давление. Не подошло.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Потенциал нашего тела позволяет наслаждаться жизнью лет достаточно. Чтобы реализовать его, мы должны быть здоровыми. Поэтому сегодня обратим внимание на неоднозначные проявления нашей кожи, которые не стоит недооценивать. Родинки есть у каждого из нас. Большинство из них безопасные, а некоторые даже симпатичные. Но бывают и родинки-враги. В медицине зовутся меланомой. Коварный злодей, способный повлиять на важные органы человека. Но есть на него управа. Если меланому вовремя распознать, диагностировать, удалить, то можно сохранить здоровье и жизнь себе или близкому человеку. Прямо сейчас выделите минуту и взгляните на выступающие, недавно появившиеся или увеличившиеся родинки. И запланируйте визит к специалисту, чтобы сделать цифровой паспорт кожи или карту родинок. Такой документ позволит наблюдать за динамикой. Записаться на процедуру диагностики родинок в лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик» можно на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram. Процедура проводится на современном оборудовании немецкого производителя PhotoFinder. Оставайтесь внимательными к себе, и пусть все будет гладко.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: Реклама на русском.
3: Днем обо всем.
4: На русском радио.
3: Днем.
4: Шоу «Днем обо всем».
5: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
1: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
5: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
6: Все будет хорошо. Русское радио.
5: 19 сентября античный Курион наполнится магией оперы. Всемирно известный итальянский тенор Массимо Джордано

0: стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе, стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью!
1: Какой олимпийский вид единоборств самый безопасный, а еще развивает дисциплину, гибкость и лидерские качества? Конечно, тхэквондо. Golden Eagle Taekwondo Academy в Ларнаке приглашает мальчиков и девочек от 6 лет. Занятия проводит лицензированный тренер кипрской организации спорта Анис Полихронидис. Черный пояс по тхэквондо, 5-й дан. Тренировки на русском и греческом. Первое занятие бесплатно. Звоните 97-88-3480.
2: Отличить местного от приезжего? Легко. Ноябрь. Местный в пуховике, турист в плавках.
3: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558-8180.
4: Русское радио.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет ExoMind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95-9-62-065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: Днем обо всем
1: на русском радио.
3: Днем обо всем.
1: Шоу «Днем обо всем».
4: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
5: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
4: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
6: Все будет хорошо. Русское радио.
7: Все, снял дверь с холодильника. Она только мешает.
8: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: 20 лучших песен эфира.
1: Всем тем, кто только что включился, огромнейший привет. С вами на связи я, ваша радиоледи Ира Аполлонова. И это Кипрская 20-ка.
0: Russian Wave Media Group представляет Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
2: На Кипре 15 часов.
3: Спонсор часа – Пунин Групп.
4: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем энергичного дня и здорового питания. С вами Яна Соболева. И сегодня разберемся со спорной темой – мифологией вокруг воды. Нельзя запивать еду, а то. И далее по списку. Смоет съеденное в кишечник, помешает нормальному перевариванию, разбавит желудочный сок и так далее. Но так ли страшна формула «вода плюс еда»? Если кратко, то нет. Наука говорит, что вода не меняет pH в желудке. А слюна и желудочный сок состоят из воды, поэтому ее присутствие в нем вполне естественно и физиологично. Страх разбавить желудочный сок водой тоже не оправдан. Соляная кислота поддерживает кислую среду желудка. Чтобы снизить ее хоть на один пункт, нужно выпить несколько литров воды. Но даже в этом случае организм сделает все, чтобы pH пришел в норму. Кроме того, для работы ферментов необходима исключительно жидкая среда. Если человек ест сухомятку, организм вынужден дополнительно выделять воду в желудок и кишечник, забирая ее из других органов, тканей и из кровеносного русла. Так что прислушивайтесь к себе. Хотите, пейте во время еды, хотите до. Главное, не пейте за раз очень много, старайтесь пить жидкость не ледяную и не горячую и закажите пробный обед в Milz Food. А на десерт лайфхак из аюрведы. Во время еды желудок должен быть на треть заполнен едой, на треть водой и на треть воздухом. Наслаждайтесь трапезой, а ее подготовку делегируйте сервису Milz Food.
0: Сделано со вкусом. Milz Food.

0: Реклама на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Байт Мили Массол». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Байт Мили Массол» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через Bolt и Volt.
3: Лето с Андриотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андриотти Summer Highlights. Это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андриотти. Вдохновение для каждой вашей мечты.
4: Отважный человек – это тот, кто не отбегает от кастрюльки, когда бросает в кипяток пельмени.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
5: Лето! Лето!

0: Реклама на русском.
1: Вы еще не были в рандеву? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» хит Wave Sale. Скидки до 70% на Maison Davy, Tendance, Karl Lagerfeld и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя, ни с колечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е, родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
7: В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell.
8: Begin with home, buysellcypress.com.
9: Чтобы внуки гостили подольше, бабушка перевела все весы на 5 килограммов назад.
10: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: точку, пока не точно.
1: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
2: На Кипре 16 часов.
3: Спонсор часа – Пунин Групп.
4: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
1: Новости на русском.
5: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске: Кипр без света, масштабный сбой в системе генерации. Полиция британских баз начала охоту на ловцов птиц. На пляже Coral Bay уложат 220 бетонных модулей против эрозии. Далее подробности. Сегодня утром почти весь Кипр остался без электричества. Сбой произошел незадолго до 11 утра. Перебои фиксировались во всех округах, в частности в Лимассоле и Никосии. По информации Управления электроэнергетики, причина отключений – сбой в системе генерации. В управлении указали, что за поврежденную часть системы отвечает независимый оператор системы электропередач Кипра. Полиция британских баз задействует дроны, систему автоматического распознавания автомобильных номеров и специальную аппаратуру наблюдения против незаконной ловли птиц. Напомним, из мелких птиц готовят традиционное кипрское блюдо амбелопулья, которое в современных реалиях стало незаконным. Кампания уже началась в районе Ларнаки. Члены группы общественного взаимодействия выезжают на участки, где, вероятно, постановка ловушек, снимают и уничтожают оборудование браконьеров. Муниципалитет Акамоса установит на морском дне у пляжа Coral Bay 220 бетонных модулей, чтобы остановить эрозию. Из-за нее песчаная полоса в этом году сократилась вдвое. Из модулей соберут искусственный риф длиной около 100 метров. Тендер на работы уже объявлен, прием заявок закрывается 18 сентября. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе! И о погоде. Предстоящей ночью в столице и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. В эти выходные на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

Музыкальная группа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Лето Сандриотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андриотти Summer Highlights. Это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андриотти. Вдохновение для каждой вашей мечты.
2: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
3: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
4: Ложь. Неприятнее всего, когда это глагол. Ложь, ложь.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Впервые на Кипре. Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Вольньюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу-технологий, ультраформер MPT, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины «Леди Эстетик». Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. «Леди Эстетик». Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
2: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM.
3: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24 на 7 RoboCafe по промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
4: Я не хочу вас расстраивать, но у меня все хорошо.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске поездки киприотов за границу идут на годовой рекорд. 145 тонн ядовитой рыбы зайца выловили у берегов острова. Ларнака вошла в тройку лучших осенних курортов Европы. Далее подробности. Жители острова в 2026 году впервые совершат больше 2 миллионов поездок за границу, прогнозирует президент Ассоциации туристических агентств Кипра Харис Папахараламбус. По оценке главы ассоциации, к концу года число поездок дойдет до 2 100 000, то есть вырастет примерно на 7%. В пересчете на население это около 2,2 поездки в год на каждого постоянного жителя острова. Около 85% поездок жителей Кипра направлены в Европу, включая Великобританию. За 2 года у берегов Кипра выловили почти 145 тонн ядовитой рыбы зайца, инвазивного вида, который наносит ущерб рыбакам и портит снасти. За улов профессиональным рыбакам государство выплатило 685 тысяч евро, а всю рыбу направили на сжигание. Об этом сообщила сотрудница Департамента рыболовства и морских исследований Николетта Варнава. Рыба-заяц, также известная как серебристощёкий иглобрюх, попала в Средиземное море из Красного через Суэцкий канал. Она содержит опасный нейротоксин, поэтому употреблять ее в пищу нельзя. Ларнака заняла 3-е место среди направлений юга Европы для отдыха в бархатный сезон. Так ее оценил рейтинг британского сервиса сравнения туристических страховок QuoteZone. Выше в списке только Анталия и Тенерифе. Первую 5-ку замыкают Крит и Мальта. Составители сравнивали направления по нескольким параметрам: продолжительность солнечного сияния, температура, количество осадков и стоимость размещения. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в столице и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. В эти выходные на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

Музыка. Наслаждаемся.

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
3: Вы еще не были в рандеву? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» Heat Wave Sale. Скидки до 70% на Maison Davy, Tandans, Karl Lagerfeld и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
4: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
5: От одной конфетки ничего не будет. Съем 100.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Новая песня.

0: настоящая роскошь. Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «Уан» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Bite Me Limassol». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Bite Me Limassol» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через Bolt и Volt.
2: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В «Айвори Рент» найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента
4: Сангус. Если вы знаете, чем отличается сувла от сувлаки, вы отлично разбираетесь в кипрской кухне.
5: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: Твое настроение, твоя волна. Русское радио Кипр.
1: Русское радио Кипр.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcypress.com. Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
2: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24 на 7 Робокафе по промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
3: Хотите выглядеть молодым и стройным? Держитесь поближе к пожилым и толстым.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске: Кипр без света, масштабный сбой в системе генерации. Полиция британских баз начала охоту на ловцов птиц. На пляже Coral Bay уложат 220 бетонных модулей против эрозии. Далее подробности. Сегодня утром почти весь Кипр остался без электричества. Сбой произошел незадолго до 11 утра. Перебои фиксировались во всех округах, в частности в Лимассоле и Никосии. По информации Управления электроэнергетики, причина отключений – сбой в системе генерации. В управлении указали, что за поврежденную часть системы отвечает независимый оператор системы электропередач Кипра. Полиция британских баз задействует дроны, систему автоматического распознавания автомобильных номеров и специальную аппаратуру наблюдения против незаконной ловли птиц. Напомним, из мелких птиц готовят традиционное кипрское блюдо амбелопулья, которое в современных реалиях стало незаконным. Кампания уже началась в районе Ларнаки. Члены группы общественного взаимодействия выезжают на участки, где, вероятно, постановка ловушек, снимают и уничтожают оборудование браконьеров. Муниципалитет Акамоса установит на морском дне у пляжа Coral Bay 220 бетонных модулей, чтобы остановить эрозию. Из-за нее песчаная полоса в этом году сократилась вдвое. Из модулей соберут искусственный риф длиной около 100 метров. Тендер на работы уже объявлен, прием заявок закрывается 18 сентября. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в столице и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. В эти выходные на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.
0: Кипрская двадцатка. 20 лучших песен эфира на русском радио Кипр.
5: Всем привет, всем здравствуйте. На связи ваша радиоледи Ира Аполлонова. И я представляю главный музыкальный проект недели — Кипрскую двадцатку русского радио. Устраивайте поудобнее и обязательно делайте свои приемники погромче на единой частоте 99 FM во всех городах нашего вещания. Ну и разумеется, нас всегда можно послушать онлайн. RussianRadio.cy. Надеюсь, все готовы. Мы начинаем.
0: Русское радио.
5: Итак, на этой неделе главный чарт страны покидают Holy Flame, «Тону».
6: Тону, тону, я в глазах бы тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну. Тону.
5: А также Алекс Уоррен, «Fever Dream». Пожелаем артистам новых музыкальных экспертов и надеемся до скорой встречи в кипрской двадцатке русского радио. Ну а теперь к двадцатке самых жарких хитов недели. И распаковывают главный хит-парад страны Кельвин Харрис, «Джази», «Satisfy».

0: Русская двадцатка.
1: 18 место. Новинка. ST Филатов и Кэрис. Там, где рассвет. Музыканты давно хотели записать совместную песню, но реализовать задумку и объединить свои графики им удалось только к лету 26 года. В создании текста и музыки принимали участие сами артисты. Рэпер Александр Степанов, он же ST, Дмитрий Филатов и Алексей Осокин. Главная идея песни заключается в том, что свет всегда побеждает тьму и начинается новый день. Метафоры рассвета, солнца и луны используются в тексте как символы надежды, веры в лучшее будущее и ожидания любимого человека.
2: Там,

0: двадцатка лучших песен эфира.
1: А на 15-м месте очередная новинка Севиль Артикиасти «Бриллиант». Сингл вышел 17 июля. Песня продолжает фирменный стиль коллектива, чувственную лирику о сильных эмоциях, расставании и внутреннем перерождении. По словам Севиль, главный посыл трека заключается в том, чтобы оставить позади все отжившее и суметь заново засиять ярче прежнего.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
2: Есть мнение, что после пяти вечера человеку нужно три вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM. Все будет
3: компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, раундабаут Катополимидия.
2: Звоните по телефону 99 844 811.
3: Сайт мужначас.cy.
4: Чем старше становишься, тем больше свидания напоминают собеседование.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Двадцатка лучших песен эфира.
6: 14-я строчка. Ваня Дмитриенко. «Ртуть».
7: Каждый твой вздох я принимаю в объятиях ночи. Ты не доверяешь мне, но молчишь.
6: Плюс 5 пунктов за неделю, и на 13-ю позицию поднимается группа «Градусы» на ресницах.
7: Рядом с тобой замедляется, замедляется время. Рядом с тобой, рядом с тобой.
6: Минус 4 пункта, и 12-е место забирает Ариана Гранде. «Hate that I made you love me».

0: 20 лучших песен эфира.
1: Всем тем, кто только что включился, огромнейший привет. С вами на связи я, ваша радиоледи Ира Аполлонова. И это кипрская 20-ка русского радио. Первую половину хитов мы с успехом прослушали. Будем очень смело двигаться дальше. Ну а пока напомню музыкальный пьедестал прошлонедельного чарта. Третье место занимали Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Happy End. На второй строчке звучала Шакира и Burna Boy «Дай дай». А победителем стала Юлия Зиверт с песней «Газ».
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет.
1: Каков же расклад музыкальных сил на этой неделе, мы услышим уже совсем скоро. А пока 10 место. И сюда с результатом плюс 5 пунктов попадает Айова с песней «Мы».
3: Мы.

На 9-й строчке нашумевший хит «Шаде» by India, Хчо и Мод, вокруг которого развернулись бурные обсуждения. Часть музыкальных блогеров критически отметила использование электронных мотивов и элементов ИИ-музыки. Сонграйтер под творческим псевдонимом Амониэль посвятила публикацию в Инстаграме песни «Шаде». По мнению певицы, артисты, цитата, спели поверх ИИ-аранжировки и даже не удосужились попросить продюсера ее перезаписать. Пользователи вступились за любимый трек и написали в комментариях под постом, что песня приносит им радость. Но нашлись и те, кто поддержал Амониэль. Однако это не помешало синглу возглавить чарты.

0: Реклама на русском.
1: Есть повод для праздника?
2: Для праздника не нужен повод. Для праздника нужен торт.
1: В той конфекшенере от Пунина всегда в наличии торты с авторскими вкусами. Просто выбирайте и празднуйте.
2: А если хочется чего-то особенного?
1: Мы создадим торт мечты с индивидуальным дизайном, начинкой и оформлением.
2: Звучит красиво.
1: Празднично.
3: Незабываемо.
1: Той конфекшенери by Пунин в Лимассол Дель Мар.
2: Подробности на toyconfectionery.com.
4: Какой олимпийский вид единоборств самый безопасный, а еще развивает дисциплину, гибкость и лидерские качества? Конечно, тхэквондо. Golden Eagle Taekwondo Academy в Ларнаке приглашает мальчиков и девочек от 6 лет. Занятия проводит лицензированный тренер кипрской организации спорта Ани.

0: теперь я включаю их своему сыну.
1: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
0: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
2: Лихие 90-е. Родные нулевые.
0: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
3: Приехал на Кипр, сходил в русский магазин, посмотрел русское кино, заказал русский салат, поговорил с местными на пляже по-русски. Ха, сменил, блин, обстановочку.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

8 место Teddy Swims, Mr. Know It All. На 7-м группа «Моя Мишель» на «Малиновой луне». А с 11-й на 6-ю строчку поднимаются «Ежель» Алтранате «Moving to the Sun».

новые финалисты прошлого недельного чарта DJ Годжа, а также Джейсон Деруло с треком «Мичико» отныне звучат на 4-й строчке.

0: Ну а мы добрались до музыкального пьедестала летнего чарта русского радио Кипр, который звучит следующим образом. Третье место занимает Юлия Зиверт «Газ». За неделю у композиции минус 2 пункта.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 8 4 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
3: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
4: Вы еще не были в «Рандеву»? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» Heat Wave Sale. Скидки до 70% на Maison Davy, Tandans, Karl Lagerfeld и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
5: Моей личной жизни нужно приложить подорожник.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
7: Кипрская двадцатка. 20 лучших песен эфира на русском радио Кипр.
8: А лидерами впервые становятся Полина Гагарина и Сергей Лазарев с песней «Happy End». Поздравляем артистов с победой. Ну а как будут развиваться музыкальные события дальше, мы услышим ровно через неделю. Слушай и наслаждайся кипрской двадцаткой на русском радио Кипр по пятницам и субботам. Ну а у меня на этом все. Всегда ваша радиоледи Ира Аполлонова.
9: Номер 1.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске поездки киприотов за границу идут на годовой рекорд. 145 тонн ядовитой рыбы зайца выловили у берегов острова. Ларнака вошла в тройку лучших осенних курортов Европы. Далее подробности. Жители острова в 2026 году впервые совершат больше 2 миллионов поездок за границу, прогнозирует президент Ассоциации туристических агентств Кипра Харис Папахараламбус. По оценке главы ассоциации, к концу года число поездок дойдет до 2 100 000, то есть вырастет примерно на 7%. В пересчете на население это около 2,2 поездки в год на каждого постоянного жителя острова. Около 85% поездок жителей Кипра направлены в Европу, включая Великобританию. За 2 года у берегов Кипра выловили почти 145 тонн ядовитой рыбы зайца, инвазивного вида, который наносит ущерб рыбакам и портит снасти. За улов профессиональным рыбакам государство выплатило 685 тысяч евро, а всю рыбу направили на сжигание. Об этом сообщила сотрудница Департамента рыболовства и морских исследований Николетта Варнава. Рыба-заяц, также известная как серебристощёкий иглобрюх, попала в Средиземное море из Красного через Суэцкий канал. Она содержит опасный нейротоксин, поэтому употреблять ее в пищу нельзя. Ларнака заняла 3-е место среди направлений Юга Европы для отдыха в бархатный сезон. Так ее оценил рейтинг британского сервиса сравнения туристических страховок QuoteZone. Выше в списке только Анталия и Тенерифе. Первую 5-ку замыкают Крит и Мальта. Составители сравнивали направления по нескольким параметрам: продолжительность солнечного сияния, температура, количество осадков и стоимость размещения. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в столице и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. В эти выходные на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Потенциал нашего тела позволяет наслаждаться жизнью лет достаточно. Чтобы реализовать его, мы должны быть здоровыми. Поэтому сегодня обратим внимание на неоднозначные проявления нашей кожи, которые не стоит недооценивать. Родинки есть у каждого из нас. Большинство из них безопасные, а некоторые даже симпатичные. Но бывают и родинки-враги. В медицине зовутся меланомой. Коварный злодей, способный повлиять на важные органы человека. Но есть на него управа. Если меланому вовремя распознать, диагностировать, удалить, то можно сохранить здоровье и жизнь себе или близкому человеку. Прямо сейчас выделите минуту и взгляните на выступающие, недавно появившиеся или увеличившиеся родинки. И запланируйте визит к специалисту, чтобы сделать цифровой паспорт кожи или карту родинок. Такой документ позволит наблюдать за динамикой. Записаться на процедуру диагностики родинок в лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик» можно на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram. Процедура проводится на современном оборудовании немецкого производителя PhotoFinder. Оставайтесь внимательными к себе, и пусть все будет гладко.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют

0: Реклама на русском.
1: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: 19 сентября античный Курион наполнится магией оперы. Всемирно известный итальянский тенор Массимо Джордано и оркестр из Рима Рома Тре Оркестра подарят вечер, который останется в памяти надолго. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Билеты на soldoutticketbox.com. При поддержке Пафилия Групп, Минтис Резорт, журнала «Стиль жизни», Вестника Кипра и Cyprus Airways.
3: Говорят, Бог создал каждой твари по паре. Я просто стесняюсь спросить, а мою тварь никто не видел?
4: Рекламная служба Русского радио «Кипр». 255-88-180.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
3: Детство – это когда покушать и поспать, то и прямые должностные обязанности.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут. Море!

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем энергичного дня и здорового питания. С вами Яна Соболева. И сегодня разберемся со спорной темой – мифологией вокруг воды. Нельзя запивать еду, а то. И далее по списку. Смоет съеденное в кишечник, помешает нормальному перевариванию, разбавит желудочный сок и так далее. Но так ли страшна формула «вода плюс еда»? Если кратко, то нет. Наука говорит, что вода не меняет pH в желудке. А слюна и желудочный сок состоят из воды, поэтому ее присутствие в нем вполне естественно и физиологично. Страх разбавить желудочный сок водой тоже не оправдан. Соляная кислота поддерживает кислую среду желудка. Чтобы снизить ее хоть на один пункт, нужно выпить несколько литров воды. Но даже в этом случае организм сделает все, чтобы pH пришел в норму. Кроме того, для работы ферментов необходима исключительно жидкая среда. Если человек ест сухомятку, организм вынужден дополнительно выделять воду в желудок и кишечник, забирая ее из других органов, тканей и из кровеносного русла. Так что прислушивайтесь к себе. Хотите, пейте во время еды, хотите до. Главное, не пейте за раз очень много, старайтесь пить жидкость не ледяную и не горячую и закажите пробный обед в Milz Food. А на десерт лайфхак из аюрведы. Во время еды желудок должен быть на треть заполнен едой, на треть водой и на треть воздухом. Наслаждайтесь трапезой, а ее подготовку делегируйте сервису Milz Food.
0: Сделано со вкусом. Milz Food. Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют два...

0: Реклама на русском.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
3: Вот в наше время.
4: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец. А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
4: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е, родные нулевые.
4: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
2: Супергерои спасают мир, а наше сомелье — ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассоло. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
7: Вам скучно и одиноко? Кажется, что вы никому не нужны?
8: Попробуйте задержать выплату кредита.
9: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
10: Новая песня на русском.

0: Флейм, Айова, Доуз, Ловлю.
1: Русское радио.
2: Нас обнимают облака, я тебя, ты меня. 10 минут назад была гроза.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: I present to you new music show
0: на русском радио Кипр.
6: Hi everyone, this is Rosé.
7: Hey, it's Bruno Mars.
8: New music show.
9: Εδώ τα ακούς

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
0: New music show. На русском радио Кипр.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.